сидят на стражнице, а ще се не подли, не вмери подли. Все стражницы, старик плачицы.